0: Боже божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твой.

нашей Богородицы, и присмотрев молитвы, силы честного и благотворящего Христа, Христа чисточестных небесных сил бесплодных, честнодославного пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, святых славных и сыпальных апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста-го, и же святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлигийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей Смоленских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских Ольги, и же святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских всея Руси Петра Алексеевна, Макария Филиппа Киева и Евмогена и Тихона, митрополитов московских, Филареты и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Печерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и всея России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных благодетелей, всех любимой Анны и всех святых твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, дай нам оставление всех грешений наших, покрой нас кровом душу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко

0: Вознесся Ваша Тона Найдигу.
1: Сейотя шметрия де фучия де лавдия, пеати те бире де шпирти те

Благословен я ты во имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко век.

Тысяча божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных, христовых, тайн, достойно благодарить.

пять хлебов и 5000 насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым.